0: wie heißt diesem Stadt? Und der kleine Junge sagte leise,
1: leise, Leipzig.
0: Und der Russe sagte, ну, спасибо, мой друг, ты еще не говоришь по-русски, но не так важно. Ну и как тебя зовут? Wie heißt du?
1: Ich, Martin.
0: Martin? А, Martin? Алексей, иди сюда, этого мальчика Martin, он только...

В раю ночь за разбитым окном. Баю-баю, павший в бою, мертвым уснула сном. Но в памяти брешь,

венец, и военспец вновь наломал дров. Баю-баю, павший в бою, вечный обрел кровь.